Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клетке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появится больше школьных автобусов и что создали ученые.
0: Новости.
1: Белорусские телеканалы смогут использовать музыку без разрешения правообладателей. Соответствующий закон подписал президент нашей страны. Документ изменяет систему правовой защиты интеллектуальной собственности. Например, компании вправе применять любые музыкальные произведения при создании ТВ-передач общедоступного пакета. Такое же новшество действует и при проведении важных мероприятий. Тем не менее, за использование музыки правообладателям все равно нужно выплачивать вознаграждение. Сельхозорганизации Беларуси будут получать дизельное топливо по новой схеме. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Документ предполагает, что компаниям начнут отправлять горючее за счет трубопроводов и автотранспорта. Обычно аграриям доставляли ресурс через железную дорогу. Новшество призвано уменьшить затраты организации «Беларусьнефти» на отправку топлива и сроки таких операций. Египет с 1 августа переходит на цифровые визы. Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-коды. На первом этапе система заработает в аэропорту Каира, а затем по всей стране. Стоимость визы останется прежней – $30, оплата только картой. Получить QR-код можно будет через сайт, мобильное приложение или автоматы в залах прилета. Для туристов, летящих в Шарм-эль-Шейх, до 15 дней без выезда за пределы полуострова виза по-прежнему бесплатная. Цифровая система на них не распространяется.
0: К новостям в мире.
1: Школьные автопарки Беларуси в этом году пополнят более 150 новых автобусов. Об этом рассказали в Министерстве образования. Среди них три современные модели МАЗ, включая транспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью. Первая партия из 26 машин уже поступила в Брестскую, Витебскую и Минскую области. Остальные регионы также получат новые автобусы в ближайшее время. И в завершении выпуска китайская компания представила свой вариант робота в форме кентавра. Аппарат имеет шасси на четырех колесах и два манипулятора в своей верхней человекообразной части. По словам разработчиков, их изобретение предназначено для использования в сложных и опасных условиях, в их числе тушение пожаров, спасательные работы и осмотр промышленных объектов. Робот может двигаться по местности и анализировать ее за счет встроенной нейросети. Также аппарат способен переносить до 200 килограммов нагрузки, в том числе дополнительные рабочие модули. Когда новинка может появиться в продаже, пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: 7:09 в Беларуси. Доброе раннее, потому что утро, оно тогда доброе, когда есть с кем его разделить. На Минской волне объявляю начало операции «Четверг». Я думаю, со мной многие согласятся, что это лучшее слово недели после пятницы. И такое долгожданное. Кстати, о том, как взбодриться. Всем же надо это, да, с позаранку. В азиатских странах, когда ты паришься в бане, нужно мычать. Оказывается, этот низкий протяжный звук улучшает циркуляцию энергии, расслабляет и усиливает эффект от парной. Но, если честно, мы в 7 утра не хотим париться. Не хотим же? Нет, не хотим. Да и прекрасно умеем издавать звуки без всяких бань. Звучим как профессиональный хор. И, кстати, раз мы уже заговорили о духоте, о парной, кому было душновато и плохо от солнца на предыдущих неделях, на этой неделе синоптики обещали дожди, так что проверим, что предвещают они нам на сегодня.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха утром и днем от 18 до плюс 24. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, вероятность его аж 90%. Возможно, гроза. Температура воздуха утром от 13 до 15, днем до плюс 21. Ну вот, слушайте, сошлись все прогнозы синоптиков. Опять дождь. Не забудьте зонт, если собираетесь выходить из дома. Ну а я не забуду поделиться планами на этот час. Узнаем, сойдутся ли звезды с нашими планами уже под конец часа в гороскопе на удачу. А также до сих пор весь мир гудит новостями о чемпионате мира по футболу. И на этот раз казус следующего характера. Дональда Трампа вырезали с общей фотографии сборной Испании. Как это было, почему испанцы не оценили и чем все закончилось, обсудим уже через несколько треков. Меня зовут Юлия Умарова. Пусть утро будет по-настоящему добрым.
0: Пусть утро будет улетным на

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы. Монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Всем пробудившимся и подключившимся салют. И все, кто хочет знать и понимать, что ждет его по гороскопу на сегодня, оставайтесь со мной. Сейчас будем ловить связь с космосом. Итак, Овны, начнем с вас. Сегодня вам предстоит решать важные вопросы, которые требуют понимания и решительности. Постарайтесь, говорит гороскоп, не принимать поспешных решений. Ради бога, Овны, не рубите с плеча, а то, знаете, так и без топора можно остаться. В общем, да, с Овнами все понятно. Идем дальше, Тельцы. Сейчас время для личных размышлений. Возможно, вам захочется немного уединиться и разобраться в своих чувствах. Это, между прочим, хороший день для анализа ситуаций. Близнецы, ваши чувства сегодня могут немного быть переполнены. Это отличное время, чтобы откровенно поговорить с близкими или партнером. Возможны также перемены в личной жизни. И они, близнецы, окажутся для вас к лучшему. Раки, слушайте свою интуицию. Она поможет вам выбрать правильный путь. Возможен интересный разговор с коллегами или партнерами, который откроет новые перспективы. Ну или новую карточку, да, новый счет откроет. Ну, как бы ни было, раки, желаю вам успехов в личной жизни и в финансовой. Львы, день будет удачным для личных и профессиональных достижений. Если вы хотите получить признание за свои усилия, не стесняйтесь заявить о себе. Звезды на вашей стороне, львы, как и всегда, сияйте. Девы, ваша энергия и уверенность в себе привлечет внимание окружающих. Этот день может принести вам успех в карьере, особенно если вы будете работать над долгосрочными проектами. Весы, день принесет вам новые возможности для профессионального роста. Кажется, вы на пару с девами будете работать, весы. Если вы будете только настойчивы и решительны, только тогда сможете добиться значительных успехов. Скорпионы, сегодня важно быть готовыми к неожиданным переменам, особенно в сфере финансов. Прислушивайтесь к советам опытных людей. Стрельцы, день подходит для общения и установления новых контактов. Приятные сюрпризы могут ожидать вас в сфере личных отношений. Козероги, примите во внимание мнение окружающих, но не забывайте прислушиваться к собственным ощущениям. Водолеи, день обещает быть насыщенным и динамичным. Вы будете полны энергии, что поможет вам решить несколько важных дел сразу. Водолеи, многозадачность сегодня наше все. И рыбы, в этот день важно уделить внимание своему внутреннему состоянию. Попробуйте освободить голову от лишних мыслей. Вот и славно, вот и прекрасно. Я тоже освобожу место для новостей. Совсем скоро Екатерина Гунько придет и расскажет, что происходит как в нашей стране, так и за ее пределами. Так что с астрологией закругляюсь, передаю микрофон профессионалу, а вы оставайтесь на Минской волне. Дальше будет интересно.

0: Разбор полетов.
1: Ну что, друзья, пока еще до основных новостей есть время, возвращаю микрофон себе и делюсь с вами казусами из чемпионата мира по футболу. Их предостаточно, сейчас и вы будете в ауте, или как принято в футболе говорить, в аутсайде, да, в аутсайде. Итак, шутка дня. Дональда Трампа вырезали с общей фотографии сборной Испании. Новость, которая уже разлетелась по мемам, быстрее, чем Трамп успевает написать пост в своей соцсети. В чем дело? Дональд Трамп лично вышел на поле, чтобы поздравить сборную Испании с победой. Все чинно, благородно, улыбки, рукопожатия. Но когда пришло время делать общее фото, наш герой решил, что он теперь часть команды. Ему вежливо намекают: «Господин президент, может, пора на выход?» А он стоит, улыбается, никуда не уходит, как будто ждет, что ему вручат золотой мяч. Итог. Официальный аккаунт FIFA и сборной Испании сделали то, что не решили сделать европейские политики за последние годы. Вырезали Трампа из кадра. Эти кадры можно посмотреть, они в свободном доступе в интернете, везде абсолютно есть, и Трампа там вы не найдете. Надеюсь, что Трамп не обидится, не объявит войну Испании из-за фотошопа или назовет еще безнадежными, как Великобританию. Но посмотрим, как говорится, поживем. И знаете, пока политики играют в свои игрища, музыка ждать не будет. Предлагаю перейти к ее прослушиванию.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинской, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о поддержке для многодетных семей и каких спутников стало на орбите больше.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о призыве на срочную военную службу. Кампания пройдет с сентября по ноябрь. Призыву подлежат граждане мужского пола, которым исполнилось 18 лет, а также те, кто утратил право на отсрочку. Одновременно уволят в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки. В Беларуси многодетные семьи выведены на уровень национальной ценности. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты. Государство поддерживает такие семьи через программу «Семейный капитал» в размере 35 тысяч рублей, льготные кредиты на жилье под 1% годовых на 40 лет, а также налоговые льготы и бесплатное обучение и питание в школах. При рождении третьего ребенка государство погашает 75% жилищного кредита. При рождении четвертого – все 100%.
0: К новостям в мире.
1: Европейский Союз одобрил участие Великобритании в кредитной программе для Украины объемом в 90 миллиардов евро. Средства предназначены для покрытия оборонных нужд Киева в этом и следующем году. Теперь Украина сможет закупать военную продукцию не только у компаний из Европы, но и у британских предприятий. Лондон получил доступ к механизму после выполнения некоторых необходимых условий. В Беларуси к ответственности привлекли 3 государственных должностных лиц за незаконные подработки. Среди нарушителей – замдиректора по воспитательной работе, которая подрабатывала фотографом, и заведующая отделением колледжа, продававшая товары через маркетплейс. Напомню, государственным служащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. За такое нарушение грозит штраф до 1350 рублей. И в завершении выпуска: Китай успешно запустил с моря ракету-носитель «Иньли-1» с 9 спутниками на борту. Запуск произвели в среду с платформы в акватории Восточно-Китайского моря у побережья Шанхая. Это первый коммерческий запуск Китая из этого района и первый для данной ракеты с морской платформы. Спутники выведены на заданные орбиты и будут использоваться для наблюдения за Землей и технических испытаний.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, Минск и Минская область. На часах 8 часов и 7 минут. Стрелки сошлись, город просыпается. Приветствую всех, кто уже на своих местах. Водители тут не в счет, они уже на работе, но я хочу переключиться на пешеходную тему. Может, слышали, что в Минске открылся первый диагональный пешеходный переход? Теперь не надо стоять и ждать два зеленых сигнала, чтобы перейти улицу по двум сторонам. И речь про перекресток Неманской и Лидской. Технология очень простая. Загорается зеленый, и все пешеходы идут сразу во всех направлениях. По диагонали, по прямой, как вам удобно, как вам вздумается. Городские власти обещают, что это упростит жизнь не только пешеходам, но и велосипедистам. В общем-то, всем, кто не хочет лишний раз стоять на светофоре. Пока это вроде тестовый режим, но в ближайшее время здесь установят уже специальные таблички, чтобы никто не запутался. Будет, знаете, такое движение, как в азиатских странах. Куда хочу, туда и еду. Но нет, у нас все будет по правилам контролироваться. Так что, если будете проезжать мимо этих улиц, сбрасывайте скорость. А если будете идти пешком, смело рулите по диагонали. Ну, а я лихо выруливаю к планам на этот час. Они у нас имеются. И уже в ближайшее время буду разыгрывать сертификат на посещение Пиксиленда. Да, это уникальное место, туда вы можете отправиться всей семьей и весело провести время. Также обсудим новость, что в Японии столбик термометра зашкаливает, и власти решили пойти на экстренные меры. В чем они порекомендовали мужчинам приходить в офис, уже в этом часе обсудим и расскажу все детали. А также я смотрю, что календарь у нас сегодня подсказывает мне 23 июля, и где-то в мире обязательно что-то отмечают. По-другому и быть не может. Так что отметим и мы этот день хорошей музыкой, ну и настроением, которое я буду еще поднимать вам целых два часа. Меня зовут Юлия Умарова. Доброе утро, страна!

0: Now.
1: Итак, друзья, давайте посмотрим, что за праздники выпали на сегодня, 23 июля. Сразу скажу, день выдался богатым на самые разные события. И серьезные, и очень даже забавные. Поехали! День дачника. Праздник всех, кто знает. Грядка ошибок не прощает. А хороший урожай кабачков способен поставить в тупик даже целую семью. Уже же начался, да? Я вижу эти передачки, по себе лично сужу. Уже скоро могу сама перепродавать. Но дача – понятие простое, знаете, и такое родное. У кого-то это 6 соток с яблонями, у кого-то домик у озера, у кого-то балкон с геранью, мечтой о собственных помидорах. Отметить день проще простого – полить огурцы, вздремнуть в тени яблони или пожарить что-нибудь на углях. Ну, а если дачи нет, не беда. Горшок с базиликом на подоконнике сегодня тоже полноправный участник праздника. Отмечайте, как душе вздумается, но главное – помните, что такой праздник имеется. Также день Невской битвы, ну, это скорее просто памятный день. А вот помнится мне из школьной истории, что князю на тот момент было всего около 20 лет. Я еще тогда удивлялась, что он так действовал по-взрослому, да, воспользовался туманом, неожиданно ударил по этому лагерю противника. И по летописи Александр в бою даже ранил шведского военачальника, возложил печать на лице острым копьем, вроде это так называлось, и за эту победу и личную храбрость князь получил свое знаменитое прозвище «Невский». Согласитесь, неплохой карьерный старт для 20-летнего, всем бы так. Ну и привет всем, у кого автомобиль Ford, потому что именно сегодня, в далеком 1903 году, компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль. Это была модель А, скромная, но очень важная машина, с которой началась легенда. Вот представьте, двухцилиндровый двигатель, 8 лошадиных сил, максимальная скорость около 45 км в час. По тем временам это настоящий прорыв. Изначально модель А стоила $850, я даже нашла информацию. И именно с этого автомобиля Генри Форд начал свою революцию, которая позже приведет уже к созданию знаменитого Ford T, который в народе прозвали «жестяная Лиззи». И сделал автомобиль более доступным для миллионов. Так что, если вы сегодня садитесь за руль Форда, знаете, вы прикасаетесь к истории, которой уже 123 года. И, как видите, друзья, 23 июля – очень разный колоритный день. А, впрочем, мы тем временем давайте прикоснемся к музыке. Набрали.

0: Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: А тем временем в Беларуси дождь накрапывает, в шортах точно на работу сегодня не пойдешь, резиновые сапоги, дождевики, вот это наш стиль. Но пока мы тут кутаемся, в Токио, друзья, совсем другая история. Там столбик термометра зашкаливает, власти решили пойти на экстренные меры. Рекомендовали мужчинам приходить в офис в шортах, чтобы легче переносить жару. Вроде бы забота о здоровье, комфорт, все логично, но далеко не все оказались готовы к такому повороту. Часть сотрудниц заявила, что теперь им приходится весь рабочий день смотреть на мужские волосатые ноги. Да. В интернете даже появился новый термин «домогательство волосами на ногах», представляете, который описывает подобный дискомфорт. При этом многие считают ситуацию несправедливой. Мужчинам разрешают надевать шорты, а женщинам, если они открывают ноги, по-прежнему приходится соблюдать строгий дресс-код и носить колготки. Опрос, между прочим, показал, что 53% японцев выступают против офисных шорт, а 46,5%, это важно, поддерживают нововведение. Причина споров оказалась весьма неожиданной. Большинство недовольных признали, что проблема вовсе-то не в шортах, а в том, что из них выглядывает. Вот, друзья, кажется, человечество вышло на новый уровень офисных конфликтов, а я думала, все из-за кондиционеров, да и из-за кондиционеров. А нет. Как вы думаете, шорты в офисе – это спасение от жары или все-таки перебор? Можете поделиться своим мнением со мной 8029-1010-307. И, как говорится, у каждого своя борьба за комфорт. Только вот настоящая борьба скоро начнется у нас здесь, на Минской волне, 97.4 FM. Это я вам так, по секрету, всему свету. Скоро состоится розыгрыш шеф-работ, подарок стоящий, поверьте. Поэтому уже совсем скоро держитесь поближе к приемникам. Задание будет выложено в Инстаграм. Подписка на наши соцсети гарантирует, возможно, даже и победу.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Завеса поднята, первый акт открыт, ну и мы с вами, как всегда, на сцене, в центре внимания прямо сейчас. Игра «Шифробот». Ведь не зря говорят, как начнешь утро, так и проведешь день. Так что поехали, не теряем ни минуты, наш спектакль начинается. И в главных ролях сегодня подарок – это сертификат на посещение попугайни. Попугайня в Минске, друзья, это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро «Малиновка». Ежедневно работают с 10 до 9 вечера. И чтобы удачно совпал и подарок, и ваши планы, и вообще возможность его получить, нужно вот прямо сейчас заходите в наши социальные сети. Если вы на нас не подписаны, ищите «Минская волна». У нас яркий малиновый логотип. Смотрите последнюю сториз и угадывайте шифр в виде эмоджи. Там сегодня будет загадан мультфильм. Достаточно известный советский мультфильм. Если окажетесь сегодня под номером, давайте 23, у нас сегодня получка. Хочу, чтобы было число 23. 23-го и отправлю на посещение попугайни. Ну, знаете, подскажу для пущей загадочности, что главный персонаж говорил знаменитый тост «За тех, кто в море». Ну, и я иду выбирать победителя, включая музыку «За тех, кто слушает МВ-радио».

0: Шиф работ.
1: А в целом, друзья, знаете, хорошо живу, слушаю музыку, разыгрываю подарки, но чем не радость-то утренняя, четверговая? Ну, почти как у Кеши, точнее, эта птица требует, чтобы ее называли не Кеша, а Иннокентий, и постоянно вставляет в речь фразы из телевизора. Поэтому, да, друзья, вы уже абсолютно догадались, возвращение блудного попугая — это был правильный ответ в нашей игре, в шифработе. И, честно говоря, живем мы действительно хорошо, потому что сегодня на МВ-радио у нас настоящий праздник. Я разыгрывала сертификат на посещение попугайни. Символично получилось. Совру, если скажу, что это было случайностью. Ну а вы как, хорошо там живете? Самое время зажить еще лучше, потому что прямо сейчас я расскажу, кто же оказался сегодня под номером 23. Барабанная дробь. Отправляю Викторию, последние цифры номера 7898, покорять попугайню. Попугайня в Минске – это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка. Ежедневно работают с 10 до 9 вечера. Ну все, друзья, розыгрыш завершен. Участвуйте в других интерактивах. Я уверена, вам повезет тоже, как и Виктории. И пока призываю наслаждаться музыкой на МВ-радио. Она звучит специально для наших слушателей МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупко-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать волонтерам и какой взлом совершила нейросеть.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Египта Абдель Фатаха ас-Сиси с Днем революции и пригласил его посетить Минск. Глава государства отметил совпадение позиций двух стран по ключевым международным вопросам. Президент заявил о готовности Беларуси наращивать товарооборот и реализовывать проекты по сборке белорусской техники в Египте. Потенциал для сотрудничества также есть в сфере здравоохранения, науки и образования. В Беларуси готовится закон о волонтерской деятельности. Концепцию разрабатывают в Палате представителей. Основная цель – сделать работу добровольцев более организованной, но без лишней бюрократии. Среди ключевых вопросов – страхование волонтеров, ответственность организаций и возможность привлекать людей к помощи без потери зарплаты, если их не отпускают с работы. Единая база волонтеров не планируется, чтобы избежать формализма.
0: К новостям в мире.
1: В Маниле началась встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Инициатором переговоров выступила американская сторона. Это уже четвертая встреча. Сергей Лавров заявил, что намерен узнать позицию Вашингтона по украинскому урегулированию. Марко Рубио, в свою очередь, подтвердил готовность обсуждать конструктивную роль США в решении этого вопроса. ГАИ Минской области предупреждает водителей и пешеходов об опасностях в условиях погодной переменчивости. Резкие перепады температуры и осадки создают риски на дорогах. Водителям рекомендуют снижать скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров, особенно при аквапланировании. Также стоит перед поездкой проверить работу стеклоочистителей, свет фар и протектор шин. Пешеходов и велосипедистов призывают быть внимательными, использовать фликеры и при переходе дороги убеждаться, что водители их видят. И в завершение выпуска ИИ-система OpenAI самостоятельно вышла в интернет и взломала серверы стартапа Hugging Face. Это произошло во время тестов кибербезопасности. Несколько моделей, включая чат-бот GPT, покинули изолированную среду, использовали украденные учетные данные и нашли неизвестную уязвимость. В OpenAI назвали случившееся неведанным ранее киберинцидентом. В Hugging Face отметили, что поразителен не сам взлом, а то, что все произошло без участия человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: 9:07 в Беларуси. Доброе утро, Минск, Минская область. С утра пораньше есть хорошие новости для тех, кто каждый день штурмует столичные магистрали. К 2030 году пробок в городе станет значительно меньше. Обещание серьезное, дорожное полотно ждет масштабное обновление. Ну, во-первых, во Фрунзенском и Центральном районах появится новый путепровод, причем не простой, а один из самых длинных в Беларуси. Во-вторых, Старовилинский тракт расширит до 4 полос. Больше места для маневров, наконец-то, ура! А улица Тимирязева вообще станет 6-полосной. И самое интересное, этот путепровод свяжет московские и октябрьские районы, соединив улицы Черлёниса и Крыженевского. Ну, давно уже пора было, честное слово. То есть теперь добраться с одного берега на другой станет гораздо быстрее. Правда, ждать осталось, как я уже и сказала, до 30-го года, ну, еще 4 года. Как говорится, дорогу осилит идущий, а мы будем ждать и надеяться на лучшее. Поэтому пока ждем, скоротаем время нашими планами на ближайший час. Утро ведь время выбора, правильно? Да, вместе выберем трек сегодняшнего дня. Под конец часа удачная посадка состоится. Также совсем скоро стартует интерактив «Вылетит и поймаешь». Отправлю одного из счастливчиков сегодня в мир Гарри Поттера. Он, наконец, открылся в Минске. И пожалуй, все. Остальное время будет занимать у нас музыка. Она у нас, благо, здоровская, хорошая. Приступим к ее прослушиванию прямо сейчас. С вами Юлия Умарова на «Минской волне». Доброе утро!

И привет всем, кто слушает МВ Радио. 9 часов 17 минут. Время поиграть. Для этого есть у нас интерактив. Носит он название «Вылетит и поймаешь». Прямо сейчас будет происходить магия. Также есть, знаете, друзья, магия в виде мира Гарри Поттера. Потому что наконец-то открылся в Минске, в Пикселенде. Это не простая выставка, это настоящее погружение в Хогвартс. Торжественное открытие состоится уже сегодня с 15.17. Боже мой, когда я выучу, что 15 – это не 17. С 5 часов вечера до 8. Что вас ждет? Бесплатные угощения и напитки, живые фото с любимыми героями, зажигательный ведущий и диджей, а еще квесты, игры, подарки и призы для каждого. И самое главное – 50% скидка на вход в этот вечер. Всех ждем. Торгово-развлекательный центр «Червинский», 3 этаж. Приходите сами, зовите друзей. Будет магически. Но никакой магии в нашем эфире, только система. Если вы хотите сегодня скоротать вечер вот таким образом, то внимательно слушайте музыку на МВ-радио в ближайшее время. Мы спрятали секретную фразу в одной из песен. Как только вы ее услышите, присылайте мне на Viber, Telegram 8029-1010-307. И если вы сегодня по счастливому случаю окажетесь под номером 1, самым первым и точным, подарок ваш. Все, ни слов больше, идем искать победителя, а вы пока не скучайте.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп.
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
8: Думаем, идея класс.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
10: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Есть выражение «город для каждого свой», и это мощная мысль на самом деле, так же, как и мир у каждого свой, внешний, где мы работаем, живем, и внутренний, то, о чем мечтается, желается нам ежедневно. И к этому случаю сегодня мы разыгрывали посещение мира Гарри Поттера, наконец, такая выставка открылась в Минске, в Пикселэнде. Туда именно я и разыграла билеты, сертификаты, сейчас назову имя победителя, но прежде правильный ответ. Вылетел в одной из песен, и он звучал следующим образом. Диктор в порядке, спасибо зарядки. Ну а раз в порядке, значит будем работать. Победила у нас сегодня Ирина, последние цифры номера 0549. Ирина, я вас поздравляю, ждите сообщения от нашего редактора, совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как забрать свой подарок. Ну а всем желающим напомню, что мир Гарри Поттера наконец открылся в Минске, в Пикселэнд. И это не просто выставка, это настоящее погружение в Хогвартс. Торжественное открытие уже сегодня с 17 до 20.00. Успевайте, вас ждет бесплатное угощение, напитки, живые фото с любимыми героями, зажигательный ведущий и диджей, а еще квесты, игры, подарки и призы для каждого. И самое главное, скидка 50%. Мы такое любим на вход в этот вечер. Всех ждем. Торгово-развлекательный центр «Червинский», третий этаж. Приходите сами, зовите друзей. Будет магически, обещают нам наши партнеры, а мы им верим. Также верим, что и день должен быть легким и музыкальным, потому что совсем скоро у нас уже будет удачная посадка. Готовимся к самому важному выбору трека этого утра. Помогите мне с этим нелегким делом. Заходите в наши социальные сети, голосуйте там. И уже через несколько минут будем прослушивать эпизод каждой из песен.
0: Трек звон.

0: «Дачная посадка».
1: 9:36, и пришло время рубрики, которая объединит нас всех. Главный посыл заключается в том, что музыка и танцы – это лучшее лекарство от любых проблем, плохого настроения или стресса. Забудьте про это все, а также про ту погоду, которая за окном. Начинаем с двух песен, которые звучат одинаково, но каждая по-своему. Такая себе скорая помощь подъехала в лице Сергея Лазарева. Это в первую очередь.

Сергей Лазарев, «Танцуй». Песня для тех, кто устал от работ, забот. Лазарев требует, чтобы все танцевали. Танцуй, даже если вокруг дождь. Танцуй, даже если рабочий день. Танцуй, даже если ты уже забыл, когда в последний раз это делал. Если вам нравится такой настрой боевой танцевальный, то жду ваши голоса на Viber, Telegram 8029-1010-307. Большинство проголосует, тогда и поставлю ее под конец нашего часа. Но давайте сравним. Есть еще и песня под номером 2.

Мона Вика «Танцуй» тоже напоминает, что надо танцевать. Трек очень быстро набрал популярность в социальных сетях, став отличным саундтреком для позитивных видео и танцевальных челленджей. Спорить с ней не надо, надо танцевать. Будем выпускать пар через это благородное дело. Но уже с кем именно, с Лазаревым или с Мона Викой, решаете вы. А я жду ваши по-прежнему голоса на Viber, Telegram 8029-1010-307. Вот, собственно, и все. Мне понадобится несколько минут для того, чтобы подвести итоги, а вы не теряйте время зря, голосуйте.

0: Удачная посадка.
1: Время удачной посадки 9:44 и 3 часа, друзья, пролетели как одно мгновение. Как будто вот только включила микрофон в 7 утра, а уже пора прощаться. Но вы знаете, когда время летит так быстро, значит нам хорошо. Спасибо, что не изменяете МВ радио и привычки слушать «Улетное утро» с 7 до 10 утра. А тем временем у нас завершилось голосование интерактива «Удачная посадка». И знаете что? Вы все проголосовали за Мона Ви. Песня «Танцуй», именно она и прозвучит через несколько минут в нашем эфире. А на горизонте хорошие новости. Пятница светит уже, и она обязательно наступит. Поэтому встретимся с вами завтра в 7 утра. А пока танцуйте. Сегодня делать мы это будем, как я уже и сказала, в компании «Моно Вики». Новый свежий трек. Давайте послушаем, что сейчас вирусится в социальных сетях, чтобы быть в трендах. Будем в тренде весь этот день с «Минской волной» 97.4 FM. Не теряйте нас, нашу частоту. У нас музыка целый день. Пока.
0: Наш рейс

0: Хиты. Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясна для каждого.
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: обаяния артиста принесли ему любовь поклонников, а его творчество пользуется огромной популярностью в Беларуси. Президент выразил уверенность, что талант актера и дальше будет служить укреплению дружбы и культурного сотрудничества между двумя странами. Президент пожелал имениннику здоровья, энергии и воплощения всех планов. В Беларуси готовится новый закон об ограничении оборота электронных систем для курения. Полного запрета на такие устройства не будет, чтобы не допустить нелегальной торговли. Однако документ ужесточит правила. Реклама электронных сигарет и жидкостей для них станет запрещена. Сами устройства и сопутствующие товары будут размещать в закрытых витринах в виде списка. Акцент сделан на контроле за оборотом и качестве продукции.
1: К новостям в мире.
0: США и Саудовская Аравия подписали соглашение о поддержке мирной ядерной программы королевства. Документ рассчитан на несколько десятилетий и открывает американским компаниям широкие возможности для участия в развитии атомной энергетики Саудовской Аравии. Соглашение уже передано на рассмотрение Конгресса США. Ранее стало известно, что речь идет об инвестициях в десятки миллиардов долларов, включая возможное строительство объекта для обогащения урана. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска объятия и прикосновения помогают обезьянам избегать ссор и сохранять мир в группе. Исследователи из Великобритании 5 лет наблюдали за приматами. Оказалось, что перед кормлением те, кто обнимал сородичей, потом спокойно ели вместе и реже конфликтовали. А еще обезьяны часто обнимаются целыми группами, пока не спадает накопленное напряжение. Исследователи считают, что такой механизм – это эволюционная черта, которая досталась и людям от общих предков.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кто может получить арендное жилье и какой объект нашли в космосе.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков во второй день официального визита в Кыргызстан встретился с президентом Садыром Жапаровым. Стороны обсудили ключевые направления развития диалога между Минском и Бишкеком, а также актуальные международные темы. Дипломат передал приветствие от

0: новостям в мире.
1: Йеменские хуситы заявили об атаке на два саудовских нефтяных танкера в Красном море. По их данным, удары нанесены с использованием беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет. Нападение произошло в рамках военно-морской блокады Саудовской Аравии, которую хуситы объявили позавчера. По заявлению группировки, танкеры нарушили это эмбарго. Также они сообщили, что вынудили развернуться около 10 других судов. В Саудовской Аравии назвали произошедшее пиратством и пообещали решительный ответ. И к новостям в регионе. В Минском районе утвержден список из 89 профессий, представители которых имеют преимущественное право на получение арендного жилья от государства. В перечень вошли медики, педагоги, работники сельского хозяйства, инженеры и рабочие специальности. Важно, что решение действует до конца 2026 года. Специалистам из этого списка стоит обратиться в местные органы власти для получения жилья вне очереди при наличии свободных метров. И в завершении выпуска астрономы нашли объект, который, возможно, является первой Луной за пределами нашей Солнечной системы. Открытие сделали с помощью телескопа в Чили. Эта Луна вращается не вокруг планеты, а вокруг так называемого коричневого карлика – объекта, который крупнее планеты, но меньше звезды. По размерам находка сравнима с Юпитером – самой большой планетой в нашей системе. Ученые пока не до конца уверены, что именно Луна, но если это подтвердится, это станет первым таким открытием в истории.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Всем привет! Меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает электрическая зубная щетка.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Внутри красивой зубной щетки прячется маленький мотор. Когда ты нажимаешь на кнопку, ток бежит по проводам. Мотор крутится с бешеной скоростью, быстрее пчелы. Но есть еще одна хитрая деталь – эксцентрик. Она похожа на грушу. Из-за нее щетка не крутится ровно, а дрожит. Эта дрожь передается на щетинки. Они выметают налет и микробов между зубами. В дорогих моделях есть компьютер. Он отсчитывает 2 минуты. Каждые 30 секунд дает сигнал, пора чистить другой участок. Например, перейти с верхних зубов на нижние. А щетинки умеют менять цвет через 3 месяца. Так они подсказывают, пора менять насадку. Умная щетка – верный друг твоих зубов.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомню. Электрическая зубная щетка – очень полезный прибор для здоровья. В ней есть не только батарейка и моторчик. Это целое устройство со своими маленькими хитростями, которые помогают чистить зубы гораздо эффективнее. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как проверить цифровую подпись и за что писатели получат 1,5 миллиарда долларов.
0: Новости.
1: Белоруссия и Тверская область России подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве. Документ заключен сегодня в Твери. Он охватывает промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, цифровизацию, образование, спорт и туризм. В развитии соглашения будет разработана дорожная карта с конкретными проектами. Стороны выразили уверенность, что взаимодействие будет только укрепляться. В Беларуси запущен онлайн-сервис для проверки подлинности электронной цифровой подписи. Услуга позволяет быстро и бесплатно проверить любой документ без установки сложных программ. Для этого нужно загрузить документ на сайт trust.eposluga.by. Результат появится мгновенно. Система проверяет, был ли изменен файл после подписания, а также статус сертификата и цепочку доверия. Сервис поддерживает оба формата подписи, которые используются в стране.

0: Этот подарок от имени президента может стать семейной реликвией и передаваться из поколения в поколение. Первыми подарок получили семья Усович из Солигорска и семья Абакумовых из агрогородка Крупицы. Акция проходит в рамках проекта «Третий батьков», цель которого – повышение престижа многодетных семей и популяризация семейных ценностей. И в завершение выпуска создатель чат-бота Claude. Компания Anthropic выплатит авторам 1,5 миллиарда долларов. Федеральный суд США утвердил мировое соглашение по иску писателей. Они обвиняли компанию в использовании их произведений без разрешения для обучения нейросети. Судья признал нарушением хранения во внутренней базе данных более 7 миллионов защищенных копий книг. Этот вердикт уже называют сигналом для всей индустрии нейросетей.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березиново, Лужине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать студентам и какой аттракцион появится в Бресте.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сегодня проводит кадровый день во Дворце независимости. Александр Лукашенко назначил Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. Ранее он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение. При назначении глава государства подчеркнул: «В лесу должен быть порядок». Студентам старших курсов станет проще официально трудоустроиться. Министерство труда упростило правила приема на работу для тех, кто учится после второго или третьего курса. В перечень вошли 40 востребованных профессий. Среди них бухгалтер, инженер-программист, юрист-консульт, экономист, переводчик и другие. Постановление вступает в силу с завтрашнего дня.
0: К новостям в мире.
1: США увеличивают военную группировку на Ближнем Востоке. Силы приведены в боевую готовность. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Президент Дональд Трамп рассматривает возможность усиления атак по энергетическим объектам и даже отправки наземных войск. Однако, по мнению экспертов, полномасштабная война грозит США истощением запасов боеприпасов и потрясениями на нефтяном рынке. В Беларуси совершенствуют сортировку отходов. Строительство новых комплексов продолжается. До 2030 года объекты появятся в нескольких городах, в том числе в Пинске и Молодечно. Сегодня заводы перерабатывают больше 1,5 миллионов тонн мусора в год, а их образуется почти в 4 раза больше. Сейчас главная задача – загружать заводы не меньше, чем на 80% и больше извлекать оттуда полезных фракций. И в завершение выпуска: каждый белорус сможет узнать свой вес в драниках. Необычный аттракцион в виде больших весов появится в Бресте у Ледового дворца ко дню.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и что может усиливать клещей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, глава государства одобрил кандидатуру нового министра архитектуры и строительства. Должность занял Вадим Альшевский. Ранее он работал заместителем главы Брестской области по вопросам строительства, транспорта и системы ЖКХ. Александр Лукашенко поручил управленцу увеличивать вклад подконтрольной отрасли в развитие экономики Беларуси. Правительство нашей страны утвердило порядок предоставления отсрочки по уплате НДС для юрлиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ касается импортных товаров не из стран Евразийского экономического союза. Компании могут выплачивать налог с таких элементов примерно в течение 3 месяцев со дня выпуска изделия. Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до конца июня следующего года. Новшество призвано снизить нагрузку на отечественный бизнес.
0: К новостям в мире.
1: Торговые суда прекратили заходить в порты Украины. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия страны. По его словам, такая ситуация длится уже 4 дня. Глава ведомства подчеркнул, что официальный Киев не принимал каких-либо ограничений. Судоходство приостановлено из-за опасений владельцев морского транспорта. В последние дни Россия нарастила долю атак по гаваням Украины. Силы Киева также чаще бьют по логистическим объектам Москвы. К новостям регионов. Факт крупной кражи металла раскрыли в Дзержинском районе. Правоохранители выяснили, что работник одного из местных предприятий регулярно похищал ресурс в течение нескольких месяцев. В общей сложности

0: простое при сопротивлении холоду. Таким образом, клещи лучше переносили низкие температуры и могли жить в более холодной местности. Вместе с тем, исследователи отмечают, результаты их работы нужно проверить в новых экспериментах.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и на что можно потратить более 400 миллионов долларов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, глава государства назначил нового посла нашей страны в Таджикистане. Должность занял Александр Худалеев. Ранее он занимал пост первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Изменение затронуло и посольство Беларуси в Зимбабве. Его руководитель Юрий Николайчик теперь также начнет представлять интересы официального Минска в Мозамбике. Беларусь и Бразилия намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил посол нашей страны в южноамериканском государстве. Дипломат провел встречи с руководителями отечественных органов и структур в разных сферах, от промышленности до медицины. Например, белорусские организации заинтересованы в закупке некоторых видов сельхозтехники у зарубежных партнеров. Также речь шла о необходимости увеличения поставок удобрений в Бразилию.
0: К новостям в мире.
1: Состоялась встреча государственного секретаря США и министра иностранных дел России. Мероприятие прошло в рамках одного из форумов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Марко Рубио и Сергей Лавров обсудили ряд тем, в их числе ситуация на Ближнем Востоке и нормализация условий работы дипломатических миссий Москвы и Вашингтона. Также стороны затронули кризис на Украине. Марко Рубио отметил, что Белый дом готов играть конструктивную роль в урегулировании конфликта. К новостям регионов. Международные соревнования по конному троеборью начались в Минском районе. Мероприятие организовали на базе Центра олимпийской подготовки в агрогородке Ратомке. Спортсмены показывают свои навыки езды на скакунах по манежу и на длинной и короткой дистанции. Также пройдут полевые испытания с преодолением препятствий. Соревнования закончатся в воскресенье. Отмечу, что во время события также определят чемпиона Беларуси по конному троеборью. И в завершение выпуска. США придется потратить более 400 миллионов долларов на утилизацию военного корабля. Речь идет об атомном авианосце «Энтерпрайз». Его можно назвать одним из самых крупных судов американского флота. Корабль вывели из состава военно-морских сил США около 15 лет назад. Теперь профильная компания получила контракт на разбор авианосца. Работы намерены завершить до осени 2020 года.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Своё.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Своё.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Своё.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и как могут выглядеть 250 тысяч долларов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, глава государства провел изменения в местной структуре власти. Например, председатели Гродненского и Брестского облисполкомов получат по одному новому заместителю. Также другие лица займут места руководителей Островецкого, Слонимского и Щучинского районов. Аналогичные изменения затронуло администрацию одного из районов Гродно. В частности, президент призвал назначить чиновников обеспечить эффективный сбор урожая зерна на подконтрольных землях. Общий свод рекомендаций по обеспечению качества продукции разрабатывают для предприятий Беларуси. Об этом рассказали в Государственном комитете по стандартизации. Специалисты ведомства обсудили проект документа с представителями отечественных машино- и автомобилестроительных компаний. Предположительно, свод будет содержать разные советы – от определения оптимального жизненного цикла товара до рекомендаций по использованию нейросетей. Когда именно свод может появиться на рынке, пока неизвестно.
0: К новостям в мире.
1: Новый пакет санкций Евросоюза должен стать самым крупным в своем роде за последние 4 года. Об этом заявила глава дипломатической службы сообщества Кая Калас. По ее словам, комплекс ограничений станет рекордным с точки зрения затронутых субъектов. Например, санкции коснутся 50 военно-промышленных предприятий, более чем 100 банков и операторов криптовалютных бирж. В общей сложности пакет мер затронет свыше 200 лиц, компаний и торговых судов. К новостям регионов. Состоялось заседание коллегии управления внутренних дел Миноблисполкома. В мероприятии принял участие глава МВД Иван Кубраков. Высокопоставленный офицер высказался о ряде тем. Например, руководитель поручил усилить работу над предотвращением дорожных аварий и краж в центральном регионе. Министр также потребовал более эффективно распределять нагрузку между специалистами разных отделов и подразделений. Отдельные акценты сделали на важности привлечения новых кадров в структуру МВД. И в завершение выпуска. Коллекционную карту с автографом знаменитого хоккеиста продали на аукционе более чем за 250 тысяч долларов. Речь идет об уникальном элементе от компании Upper Deck. Она изготовлена в единственном экземпляре. Также на ней есть надпись от лучшего бомбардира регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина. В итоге пластиковую карту купили за 250 тысяч долларов. Кто именно стал владельцем лота, неизвестно.

0: МВ Радио. Живой звук.
1: Всем привет! В эфире программа «Живой звук» на МВ Радио. Я Вика Красовская. Приветствую всех, кто настроен на Минскую волну. И, конечно же, я не одна. У меня в эфире здесь уже улыбается загорелый, харизматичный, талантливый человек, чья харизма разрывает телеэкраны и кинокадры. В театральной афише он ведущий тенор, в титрах громких премьер, яркий драматический актер, а для миллионов зрителей шоу «Фактор» бай безусловный любимец. Вы уже догадались? Шамхал Хачатурян, студия «Минской волны». Шамхал, привет!
2: Здравствуйте!
1: Ну, как ты себя чувствуешь?
2: Ну, после ваших слов я немножко покраснел.
1: Ну, прям уже на вы. Ну, Шамхал, ну мы договорились.
2: Да, договорились.
1: Ну, во-первых, Шамхал, во сколько ты просыпаешься по утрам, чтобы приехать вот в таком энергии, в такой яркой, в отличном, хорошем состоянии?
2: Так, ну, на самом деле по-разному, но в целом это 7-8 утра.
1: Так рано.
2: Ну, мне нужно ребенка завести в детский сад. Вот когда ребенку не надо, ну, можем до 9 поспать.
1: То есть ребенок рулит в вашей семье?
2: Да, да.
1: А, хорошо. А сегодня во сколько ты проснулся?
2: Сегодня в 7.
1: В 7 утра. И как строится твой день? Вот суперзвезда, постоянно вечером ты где-то занят, у тебя съемки, гастроли.
2: Так, ну, сегодня... Я уже забыл, что я делал утром. Я встал в 7 утра. Встал, позавтракал.
1: Что выпил. Ты завтракал?
2: Завтракал овсяную кашу с ягодами. Вот сейчас уже начинается потихонечку сезон ягод. Малина, голубика. Вот я очень люблю есть летом. И считаю, что это такой здоровый завтрак. После него чувствуешь себя хорошо.
1: Ты ведешь здоровый образ жизни.
2: Ну, стараюсь. Конечно, не всегда получается из-за графиков и за питанием следить хорошо. Но, конечно, хочется вести здоровый образ жизни.
1: Ну, вообще, ну, судя по твоей улыбке, по твоей энергии, это чувствуется. Но я хотела задать такой вопрос. Я уверена, что мучает многих людей, особенно тех, у кого есть музыкальное образование. Шоу-бизнес – дело такое коварное, с одной стороны. Попасть в него очень сложно, задержаться еще труднее многим. Но подскажи, Арам Хачатурян – это твой родственник или нет? Вот раз и навсегда ответь на этот вопрос для всех.
2: Да. Отвечу почему. Потому что однажды я сказал нет, и мне один уважаемый профессор в Беларуси сказал: Шамхал, никогда не говори нет, всегда говори да. Поэтому Арам Ильич, конечно же, он мой родственник по духу, по музыке, мой наставник. Я до сих пор езжу в машине, слушаю его музыку, а музыка с «Маскарада», его вальсы прекрасные, меня до сих пор переполняют, всего переполняют, и, конечно, так как будто мою душу достает наружу его музыка.
1: А как же танец с саблями? Я почему-то представляю именно, вот ты садишься, черный автомобиль, мне почему-то кажется, что у тебя, я угадала?
2: Серый, темно-серый.
1: Ну, в общем, битву экстрасенсов я провалила сегодня, но... Такое что-то хочется яркое. Вот
2: вы знаете, мне танец с саблями меньше всего почему-то нравится, потому что я по душе своей такой больше романтик, а танец с саблями, он такой очень экспрессивный, и там очень много медных инструментов, поэтому мне как-то не всегда так... я никогда не поставлю себе танец с саблями слушать. Может быть... В каком-то будущем, когда я стану более взрослым еще, может быть, тогда буду включать такую музыку вместо какого-нибудь рока.
1: Я поняла, Шамхал. Ну, твое нутро, конечно, оно чувствуется, потому что ты действительно очень такой романтический герой, но ты же все-таки не только певец, не только финалист «Фактор Бай», но еще и актер. А расскажи, вот в твоей жизни актерское мастерство пригодилось на сцене вокальной? И вообще, в первую очередь, ты когда утром просыпаешься в зеркале, кого видишь? Актера? Певца?
2: Я в первую очередь вижу человека. Человека, который хочет жить, радоваться жизнью и любить все вокруг, любить свою семью. Это, конечно, в первую очередь. Но, конечно, по своей сути я вообще актер. И актер не стоит с точки зрения, что я там играю, а с той стороны, что я пытаюсь все прожить, я пытаюсь пропустить через себя все эмоции, да. Я в жизни вообще, мои близкие люди всегда знают, что я достаточно скромный и никогда там не играю, даже пою редко вот в кругу каком-то своем близком. Не то, что редко, я практически не пою в кругу, а в близком кругу. Я пою на сцене, ну, для меня, я в жизни просто вот просто обычный человек. Когда я выхожу на сцену, либо под камеры, под софиты, то, конечно, во мне рождается тот самый актер, который готов подарить людям радость, счастье и, возможно, какую-то даже грустинку, и сам пытаюсь от зрителя получать эти же эмоции.
1: Ну вот ты затронул тему в кругу близких, а в караоке ты приходишь, компания, все знают, что ты поешь, ну, естественно, не скрыть, это уже не спрятать нигде, и все ждут, ну, когда же Шамхал возьмет микрофон и споет ту самую песню. Какая будет песня, вот ты пришел в караоке?
2: Расскажу интересную историю. Мы недавно приезжал мой хороший друг Ибрагим Карасов, суперфиналист «Фактор Бай», многие его знают. И, Ибрагим, надеюсь, ты меня простишь.
1: Рассказывай, мы любим
2: Ибрагим
1: вот это все
2: захотел, мы встретились, я, Ибрагим Карасов и Саша Чернов, мы все финалисты «Фактор Бай», и мы встретились, посидели, сходили в Васильки, покушали, пообщались, потому что давно не видели, поговорили о том, о сём. И уже вроде расходиться, там 9 вечера было. Ибрагим говорит: ребят, не хочу расходиться, пойдемте куда-нибудь сходить, пойдемте в караоке. Ну, пошли в караоке, пока нашли караоке, мы пришли. И ребята такие: Шамхал, ну давай, ну спой Луна ту спой. Они хотели, чтобы я спел Луна ту. Ну, как вы думаете, спел ли я? Нет, конечно, не спел. Но мы вместе попели такие песни, которые, наверное, на сцене мы реже всего поем. Это какие-то такие обычно простые песни. Я вообще в караоке тоже иногда как будто бы чуть-чуть стесняюсь, потому что, не знаю, там приходят люди обычные, которые попеть, а мы люди профессионалы, да, и на самом деле это тоже большая ответственность, если люди узнают, что мы профессионалы, где-то плохо поем, скажут: а...
1: Поэтому... то есть у тебя две стороны, то есть и так плохо, и так нехорошо.
2: Ну, я, конечно, я стараюсь меньше об этом думать, я просто тоже прихожу и отдыхаю, и там, неважно. Мы также вот собрались и отдыхали втроем какие-то, веселились, куражились и вообще там не смотрели на то, что поем и как поем.
1: Ну, то есть для тебя не принципиально, какую песню исполнить, но а в душе какую ты песню поешь, когда никто не слушает?
2: Ой, в душе это, наверное, больше академический вокал, потому что в ванной всегда хорошая акустика, поэтому там очень хорошо распевается.
1: Ну, соседям, наверное, нравится очень, да?
2: Ну, пока не стучались. Ну, честно, я тоже и дома редко пою. Я дома редко пою, так, когда вдохновение какое-то придет, и когда я давно не выходил на сцену, тогда, конечно, хочется петь, и тогда могу попеть дома.
1: Ну, понятно. Это, конечно, очень интересно. Друзья, на «Минской волне» программа «Живой звук». В гостях у нас Шамхал Хачатурян. Сегодня необычный день, необычный четверг, а день, когда будет настоящая премьера сингла «По твоим следам», песня, которая рождалась на протяжении длительного периода. У меня есть такая 100% информация. И Шамхал, когда в прошлый раз приходил к нам на «Минскую волну», говорил еще, с Никой у вас было интервью, что, возможно, в следующий раз я приду к вам со своей песней. И вот этот день настал.
2: Вы знаете, я человек слова, и, конечно, я когда сказал тогда у микрофона, я не мог не сделать этого. Конечно, уже тогда, это было в начале февраля, по-моему, я был на интервью здесь, в этой студии. И уже тогда шла работа над песней. Поэтому вот считайте, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Уже 7-й месяц, полгода шла работа над этой песней. Вот.
1: Ну что самое, давай, значит, я понимаю, что очень сложно иногда говорить о таких важных вещах. Я понимаю, что для тебя это самое, наверное, ну, событие важное этого года, потому что родилась твоя песня, твой хит, песня, которая тебя подчеркнет, твою яркую грань как певца, твою личность изнутри, потому что я читала, конечно же, пресс-релиз. Я понимаю, насколько она важна для тебя, но ты как певец, как человек, который ее создал, что можешь сказать всем слушателям, которые ее сегодня впервые живые на МВ-радио почувствуют и ощутят в своих наушниках, динамиках, для тебя что она значит?
2: Сложно ответить, что она значит, потому что я еще, мне кажется, только начинаю как-то приходить в себя и думаю, что мне еще нужно время, чтобы понять, что значит для меня эта песня, что значит для меня это событие. В любом случае, для меня это огромное событие, потому как я никогда не думал, что я буду заниматься вот такой авторской деятельностью, что я буду выпускать свои песни. Я думал, что у меня была давно мечта выпустить альбом на романсов классических Рахманинова, какие-то арии классические, записать неаполитанские песни. То есть то, что уже было создано, да, но мне хотелось, я же пою, я все-таки классический певец, и я делаю концерты классические, но то, что я буду исполнять такие песни, которые будут слушать все, я не думал. Я не думал, что могу это, что мне это будет нравиться. Как-то вообще об этом не думал. Я говорил, нет, это не я.
1: Бойся своих желаний, они исполняются.
2: Да, да, да. И вот сейчас я чувствую, это точно большую ответственность, потому как завтра на всех музыкальных площадках выйдет моя песня, которую могут услышать миллионы людей. И для меня, конечно, это важный этап. И я думаю, что это начало чего-то большого.
1: По твоим следам сегодня прозвучит впервые на «Минской волне» песня. Мы очень рады этому событию. Все, кто подключился, кстати, прямая трансляция идет и у Шамхала в аккаунте, непосредственно в Инстаграме. Ну а у нас продолжается интервью. Я подготовила для тебя небольшой такой мини-блог, чтобы тебя раскрыть. И я думаю, что многим будут интересны твои какие-то советы. Постараемся отвечать быстро. Если получится не быстро, будем отвечать медленно. Хорошо. Время позволяет. Итак, первый вопрос. Что хуже для связок, семечки или мороженое перед концертом?
2: Семечки.
1: Почему?
2: Ну, потому что они оседают очень сложно. Они долго у тебя будут в твоем, на твоих дыхательных, в твоем аппарате, да, вокальном, да, да. То есть очень сложно избавиться от них. То есть мне как минимум там часа 2-3 нужно, чтобы они ушли все.
1: Обычно все певцы, я знаю, очень любят семечки.
2: Да, ну вы знаете, я очень любил давно семечки, я их практически и не ем.
1: Исключил, да. Молодец. Хорошо, давай тогда распевка, которую ты больше всего не любишь.
2: Распевка, которую я больше всего не люблю.
1: Да.
2: Наверное, нет таких, я люблю распевки.
1: Вообще все? Давай тогда самую любимую покажи нам.
2: Так, любимую.
1: Потому что я знаю, они все очень смешные.
2: Ну, есть смешные, есть хулиганистые. Вообще, на самом деле, распевка — это вообще какой-то отдельный вид искусства.
1: Не показываешь никому, это твой секрет.
2: Да.
1: Я поняла. Хорошо, опера или мюзикл?
2: Опера.
1: Опера. Ну, тебе ближе, наверное, все-таки по настроению. Ну, расскажи, какой самый странный предмет тебе дарили фанаты? Или тот, который больше всего запомнился?
2: Вы знаете, больше всего запоминаются детские рисунки. Детские, их довольно дети часто дарят, и они делают подделки. То есть это дети маленькие обычно, ты просто смотришь на это, что они стараются, рисуют тебя. Это вот для меня всегда это больше всего запоминается.
1: Ну понятно, то есть ты все-таки про душевные, про тех, в которые,
2: да, да, конечно,
1: вложили,
2: конечно,
1: свою энергию, да. Хорошо, расскажи, твой любимый кинозлодей, которого ты мечтал бы сыграть?
2: Джокер.
1: Вау.
2: Джокер.
1: Ну, это сложный персонаж, наверное.
2: Да, да, да.
1: Я бы даже не сказала, что он кинозлодей, наверное, просто эпатажный.
2: Я просто вижу в этом персонаже, герое, очень большую палитру для актерской игры.
1: Угу.
2: Я думаю, что... Я не говорю, что у меня получилось, но я хотел бы попробовать.
1: Какой самый долгий съемочный день в твоей жизни был? И сколько он длился часов?
2: Ну, сейчас я... Если... Думаю, часов около 18.
1: Тяжело?
2: Да, конечно, тяжело. И это было, я помню, у нас был проект, это была зима. Мы приезжали рано утром, съемки были на натуре в лесу. А в лесу тогда было ниже минус 30 опускалось. То есть было холод. Красота, конечно, была невероятная, но при этом было очень холодно. И мы приезжали очень рано и заканчивали очень поздно.
1: А что сложнее, выучить 10 страниц сценария или оперную арию на итальянском?
2: 10 страниц сценария.
1: Не любишь феттучини, пасту, престо?
2: Люблю.
1: Хорошо, ну теперь поговорим о личном. Смотри, Ереван, Дзержинск или Москва? Где самый вкусный шашлык?
2: Дзержинске, потому что в Дзержинске обычно готовит папа. А самый вкусный шашлык — это вообще тот, кто когда готовишь сам. А когда его готовит твой отец, это миллионы раз вкуснее.
1: Здорово. Ну, давай тогда твой главный скрытный талант, о котором никто не знает. Может быть, ты можешь есть и не толстеть. Нет. Работать и не зарабатывать. Знаешь, у меня такие есть суперспособности.
2: Я, наверное, умею хорошо дурачиться дома с ребенком. Вот, мне кажется, это посмотреть со стороны — это вообще что-то. Я превращаюсь тоже вообще в маленького ребенка.
1: То есть ты в моменте можешь погрузиться в это состояние.
2: Да, да, абсолютно. Мне кажется, я на ее уровень трехлетнего ребенка или двухлетнего сразу опускаюсь, и все.
1: А расскажи, вокал — это спорт или магия?
2: Это душа. Это душа, в первую очередь. Но это безусловный труд. Те, кто поют, и те, кто поют серьезные произведения, люди знают, о чем я говорю. То есть, вы знаете, даже у нас, у вокалистов, выход на пенсию раньше, чем у остальных, потому что профессия относится к... Как это, наверное, там трактуется?
1: Ну, есть вредное производство,
2: есть,
1: я знаю.
2: То есть, да, вредных для здоровья, потому что... Мы очень много затрачиваем усилий физических. И вот люди просто после спектакля, допустим, вот особенно те, кто поют оперы, они знают, и посмотрев на певца после спектакля, ты видишь, что у него там 10 потов сошло.
1: Ну, это правда.
2: И нагрузка какая на голос, и чтобы еще не потерять голос. Это очень сложная профессия на самом деле.
1: Я согласна, я полностью вообще подтверждаю ту теорию, где говорят, что талант – это 99% труда и только 1%, что тебя вот кто-то поцеловал в темечко. Потому что это все сумасшедший труд. И все, что касается творчества, искусства, танцев, пения. И многие люди, к сожалению, до сих пор обесценивают и любят сказать: «Ну что там? Я тоже так могу». А особенно, когда ты приходишь в любимое караоке, и ты профессионал, и ребята не профессионалы, которые занимаются абсолютно другими вещами, говорят: «Да я сейчас так спою, что вы тут все закачаетесь». Да. А в этот момент ты думаешь, ну как-то меня обесценили, да? Вот я думаю, что для всех творческих людей это понятная история. Ну, раз уж мы заговорили о том, что пение – это действительно труд, я бы хотела, чтобы ты потрудился для нас, для «Минской волны», здесь и сейчас, в прямом эфире, МВ-радио. У нас, ты знаешь, очень много джинглов в нашей профессиональной сфере, есть такое выражение — «Минская волна». Можешь ли ты спеть в стиле, в своем, конечно же, непосредственно «Минская волна», МВ-радио, можешь использовать абсолютно любые музыкальные обороты, можешь взять свою самую высокую ноту или самую низкую, если уже прям сейчас у тебя так душа рвется. В общем, все в твоих руках, и здесь, и сейчас, на «Минской волне». Наверное, мы джингл запишем, потом будем использовать. Придешь в следующий раз, услышишь.
2: Нет, тут с места.
1: Можно с места в карьер, да.

0: Браво, браво, друзья! Я слышу, как у кого-то лопнули стекла в машине. Друзья, оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро премьера на МВ Радио. Шамхал Хачатурян. Песня премьера «По твоим следам».
1: Живой звук. Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь – нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города – или звоните плюс 375-29-121-44.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: привет еще раз, кто подключился к «Минской волне». Сегодня у нас настоящий праздник, потому что в эфире яркий участник популярного музыкального шоу «Фактор Бай» Шамхал Хачатурян. Шамхал уже готов, он уже дышит, он уже настраивается, потому что здесь и сейчас состоится премьера сингла «По твоим следам». Шамхал, я вижу, как ты нервничаешь.
1: Да.
0: Вот поделись еще раз с нашими слушателями. О чем песня? Что ты вложил? Какой смысл в эти слова, в эту музыку, чтобы достучаться до каждого?
1: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить свою команду, без которой не получилось бы ничего. С кем создавалось это произведение? Это Екатерина Дударева, Павел Юшин. Они все работали. И, конечно же, ребята, благодарю вас за это произведение. Я думаю, что мы еще пошумим. Песня, конечно же, о любви. О любви, о надежде. О том, что любовь, если она уже вошла в твою жизнь, то она остается в ней навсегда. И даже если уходит человек от тебя, то тебя все равно тянет к нему на протяжении всей жизни.
0: Шамхал, ты готов?
1: Да.
0: Мы тоже все готовы. Друзья, делаем громче свои динамики, делаем громче свои наушники. Здесь премьера на «Минской волне» сингла «По твоим следам».

0: Браво, браво, браво! Еще раз я прям слышу эти визги поклонниц, которые сейчас, можно сказать, записали, как мы раньше на кассеты песни, и будут слушать ее бесконечно. Шамхал, огромное спасибо, что ты сегодня пришел на Минскую волну. Будем рады тебя видеть постоянно, приходи еще чаще. Я уверена, что первая песня – это только самое главное начало. Впереди будет просто россыпь твоих хитов, которые мы будем слушать каждый день.
1: Спасибо большое, да. Слушайте «По твоим следам» с завтрашнего дня на всех музыкальных площадках. Спасибо большое всем, я люблю вас.
0: Спасибо, Шамхал, что пришел к нам в студию. Друзья, смотрите полное интервью на YouTube-канале радиостанции «Минская волна». Это была Вика Красовская. Я же с вами не прощаюсь. Совсем скоро «Как дома» шоу. Никуда не переключайтесь.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какой штраф назначили корпорации Google и насколько сложен мозг человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, глава государства произвел изменения в структуре Комитета государственной безопасности. Какие именно перестановки произвел Александр Лукашенко, неизвестно. Вместе с тем политик подчеркнул, Совет безопасности нашей страны будет более пристально изучать деятельность КГБ. Президент уверен, что таким образом можно повысить эффективность работы ведомства. Аграрии Беларуси имеют все необходимые ресурсы для оперативного сбора зерна. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве уверены, у профильных организаций есть достаточное количество техники и объемы топлива для ее работы. Например, на уборке урожая должно действовать около 7 тысяч комбайнов. Государство провело работу для обеспечения машин необходимыми запчастями и устройствами, в том числе для обработки полеглых осевов.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз назначил крупный штраф американской корпорации Google. Официальный Брюссель уверен, техногигант использует доминирующее положение для несправедливого продвижения собственных услуг во множестве направлений. Также компания создавала некоторые ограничения для разработчиков приложений в своем цифровом магазине. За такие действия регуляторы назначили штраф в миллиард долларов. У корпорации есть 60 дней на устранение выявленных нарушений. В противном случае штраф будет расти. Новостям регионов. Первый заместитель председателя Минобласполкома Василий Сысоев проведет прием граждан в Борисове. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома в следующую среду. Руководитель может ответить на вопросы в сферах лесного и сельского хозяйства, земельных отношений и охраны природы. Для встречи с представителем администрации необходимо записаться по телефону. Звонить следует в предстоящий понедельник в рабочее время. Все подробности можно узнать в Борисовском райисполкоме. И в завершение выпуска. Один нейрон человеческого мозга сравним с современными нейросетями. Соответствующие исследования провела международная группа ученых. Они рассчитали, насколько мощной должна быть искусственная система, чтобы сравняться с вычислительной способностью биологических клеток. Оказалось, что алгоритмам довольно сложно сравняться с частицами нашего мозга. Исследователи поясняют эффект структурой самих нейронов. Эволюция приспособила даже одиночные элементы для выполнения разных задач и обработки огромного количества информации. Специалисты считают, что в аналогичном направлении нужно развивать и компоненты нейросетей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ребята, ну да. День-то сегодня какой роскошный, четверг, 17:10 на часах, у многих рабочий день закончился, и Володя сегодня такой загадочный.
2: Ну я такой, вот прям такой, вот сегодня чистый четверг, я тебе говорил о том, что я всегда по четвергам хожу в бассейн, не только подумали в баню, нет, в бассейн.

0: Алексеев. И сегодня... Ты знаешь, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, не очень. В бассейне написали о том, что 2 недели там не будет воды.
1: А это часто практика, мне кажется, в минских бассейнах. Вот. Я тоже собиралась и не пошла.
0: Вот, и я вот сейчас, знаешь, в замешательстве. А как же четверг?
1: Ну что-то пошло не так, да? У вселенной. Я думаю, что это знак, который мы считаем правильно.
0: Все, я буду, короче, идет дождь. Четверг, дождь, я
1: бери
0: пойду.
1: Мочалку и все. Пошел, и да. На улице, тем более, дождь грибной, дождь теплый. Ну, теплее в Минске не бывает.
0: В общем, я найду выход. Но пока я вот в размышлениях. Тебя-то я слышал пораньше. Как тебе было интересно в студии?
1: А ты знаешь, вот я была с другим мужчиной, если кто-то слушал «Минскую волну» с 16 часов.
0: Делать?
1: Да, к нам в гости приходил Шамхаль Хачатурян, спел песню. Друзья, обязательно заходите на YouTube-канал, смотрите «Живой звук».
0: Вот, обязательно.
1: Там сегодня я была в качестве интервьюера. Думаю, что Ника Романова точно не обидится, потому что она сейчас в отпуске прекрасно загорает и пьет джуз где-то в Новосибирске.
0: Ну... Загорает, там всего лишь -2, нормальный загар.
1: Но у каждого свой отпуск.
0: Ладно, действительно.
1: Мы готовы отправить вас в ботанический сад, потому
0: вот,
1: что там
0: я хотел сказать,
1: на
0: да.
1: этих выходных пройдет Мауэй фестиваль,
0: да.
1: Игра «Перепелка» начнется через несколько минут. Мы 3 часа проведем вместе с вами. Если есть привет и поздравления, пишите в Вайбер, Телеграм.
0: Эх, 8029-1010-307. Ждем.
2: Как дома шоу на МВ-радио. На Минской волне.

0: Нове радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, если вы до сих пор пьете кофе с корицей в этот четверг, наслаждайтесь вместе с нами, да еще и забирайте подарки, потому что должно же прибавляться.
2: Конечно,
1: мы же эти
2: конечно.
1: Ритуалы делаем для чего?
2: Чтобы вселенная услышала. И бухгалтер узнал.
1: И давление немножко поднять, у кого оно низкое, особенно из-за дождя. Ну, и готовы разыграть билеты в ботанический сад. Там 25 и 26 июля пройдет фестиваль саморазвития и здорового образа жизни My Way. С 11 до 20.00 гостей ждут лекции, тренировки, мастер-классы по латиноамериканским танцам, маркет с натуральной косметикой и полезными продуктами, детская зона и туристическая зона от генерального партнера Fun and Sun. У нас пригласительный на две персоны.
2: Отлично. Как посражаться? Да все просто. На самом деле, сейчас вы услышите фрагмент, сгенерированный нашим искусственным интеллектом. Его, кстати, сегодня зовут Всезнай. Вот.
1: И... не знай, а все
2: знай. Нет, все знай, да. Тут незнайка тут не пойдет в наш конкурс, потому что он не сможет взять известнейшую музыкальную композицию, вывернуть музыкальное направляющее, но текст оставить нетронутым. И задача ваша, услышав эту музыкальную композицию, узнать, кто исполнял и как называется композиция, как называется эта песня. Дальше варианты просты, а точнее он один. Набрать 8029-1010-307, Viber, Telegram и быть под номером...
1: 23.
2: Если у вас правильный ответ, вы практически получаете пригласительный.
1: Ну что, поехали.
2: Давай.
1: Сегодня будет нелегко, я сразу предупреждаю.
2: Да.

0: У нас сегодня рок-вечеринка на Минской волне. Да, стиль узнаваемый,
1: Конечно. Читаемый.
0: Мы все знаем, в каком эпатажном работал непосредственно сам солист этой группы. Но карты раскроем чуточку позже. Кто в оригинале спел песню, присылайте ваши ответы 8029-1010-307. Это Viber и Telegram.
1: Ждем.
2: Дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: мой взгляд, у нас вся неделя перепела какая-то максимально сложная.
1: Да.
0: Надо быть профессиональным меломаном, разбираться в музыке не только современной, но и в нулевых.
1: Сейчас Вика будет говорить о том, что какой же ты находишь искусственный интеллект, постоянно который куда-то там хайрами машет, в рог влезает. Ну, влез он один раз в рог. Потом ему понравилось.
0: Ну, долго он как-то в этом роке варится. Рок-группы не так долго существуют, как правило, потому что солисты, ну, такие потажные ребята. Давайте напомним, что происходило. Нейросеть взяла популярный хит, переделала в своем стиле, как мы уже сказали, в рок.
1: Да.
0: И мы, конечно же, включили в эфире. Ваша задача была догадаться и прислать версию оригинальную, точнее, кто впервые ее спел.

0: конечно, все узнаваемо, все понятно, все ощутимо на кончиках пальцев, потому что много у нас, я знаю, людей, которые слушали эту группу, конечно, похожа на песни в стиле группы Король и Шут.
1: Так вот и прислали как раз-таки многие сообщения о том, что мы просто оригинальную версию включили. Так и нет, скажу я вам. Это версия 90-го года. И композиция... Ой, нет, подожди, давай услышим сначала оригинал.
0: Да, вы точно, вот держитесь покрепче, если сейчас стоите где-то.
2: Оригинал.

0: знаю, это какая-то музыкальная феерия и взрыв, потому что я таких контрастов давненько у нас не слышала.
1: Ну, вот все знай, он поработал хорошо, молодец, даже два кусочка сахара заработал. А еще молодец Виктор. Он как раз-таки сообщил правильный ответ 23-м, даже искать не пришлось. И поэтому Виктор, у которого номер телефона заканчивается на 0794, мы вас поздравляем.
0: И отправляем в Центральный ботанический сад 25 и 26 июля. Там пройдет фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. С 11 утра вас ждут лекции, тренировки, мастер-классы по латиноамериканским танцам, маркет с натуральной косметикой и полезными продуктами, детская зона и туристическая от генерального партнера Fun at Sun.
1: Ну, а я могу тебе сказать о том, что вот 2033 году все будут счастливо жить. И знаешь почему?
0: Почему?
1: Японцы кое-что интересное придумали и вроде бы даже продлят человеческую жизнь больше, чем на 100 лет.
0: А я думала, японцы уже в 2133 году живут.
1: Нет, но будем все рассказывать.
2: Легко и спокойно, как дома. Трек с водором Беларуси.
3: Я пропала, а в тот цвет макалом несет меня тебя. С чего ты взял, что твоя

0: на высокой ноте. В курсе дела.
1: Итак, да, друзья, будущее наступает быстрее, чем кажется. В Японии планируют сделать пересадку свиных почек людям стандартной практикой уже к 2033 году. Первые тесты в 2028.
2: Ого, Это те самые генетически модифицированные свиньи, у которых поменяли аж 69 генов, чтобы человеческий организм не отторгал органы.
1: Именно. Ученые буквально пересобрали ДНК хрюшек ради спасения человечества. Настоящий медицинский прорыв.
2: Ну, прорыв-то прорыв, Володя. Ну ты представь, как теперь изменится фраза «Ах ты, свинья!». Это же станет не оскорблением, а констатацией близкого родства и глубокой заботы о здоровье.
1: Ну да, и то за твое здоровье заиграет совершенно новыми фермерскими красками. Ладно, друзья, на самом деле берегите свои органы. Вот это наше вечернее шоу. И очень скоро мы серьезные новости услышим. А пока оставайтесь с нами. Это Вика Красовская.
2: Володя Николаевичик, обязательно заходите в соцсети, ставьте нам лайки, будет приятно. Ну а если сильно заходить, пишите в ТикТок. Да. Мы там тоже с удовольствием проведем прямую трансляцию уже
1: с удовольствием.
2: 7 до 8, да. До 8 вечера. Оставайтесь с нами.
1: Увидите нас.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и какое лекарство создают ученые.
0: Новости.
1: Беларусь должна ежегодно увеличивать объем сотрудничества с Таджикистаном. Такое заявление сделал президент нашей страны. Это произошло во время назначения нового посла Беларуси в Центральноазиатское государство. Александр Лукашенко уверен, что дипломат должен добиваться заключения как минимум одного небольшого проекта за год. Также политик подчеркнул, развитие взаимодействия с Таджикистаном необходимо выполнять на постоянной основе. Интернет-портал о возможностях отдыха в заповедниках создадут в Беларуси. Об этом рассказали в администрации главы государства. Как отметили в ведомстве, работа над таким ресурсом идет уже около 2 лет. Сайт должен представлять из себя интерактивную карту с подробным описанием локаций. Например, пользователи смогут найти информацию различного рода, от возможных услуг заповедников до 3D-туров по местным экотропам. Портал должен заработать в тестовом режиме уже с 1 августа.
0: К новостям в мире.
1: Экономика Великобритании потеряла как минимум 1,5 миллиарда долларов из-за аномальной жары в июне. Об этом пишет агентство Bloomberg. По информации журналистов, такой показатель сформировался из-за того, что жители страны в среднем работали на полчаса меньше в условиях высокой температуры воздуха. Сильнее всего изменения сказались на сферах с высокой долей физического труда, в их числе строительство и сельское хозяйство. К новостям регионов. Состоялось заседание управления МЧС по Минской области. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский. Специалисты рассмотрели итоги работы подразделений за 6 месяцев года. Глава ведомства отметил, что число пожаров в центральном регионе стало больше. Однако число погибших на огненных инцидентах немного уменьшилось. Министр уверен, спасателям нужно активизировать работу с населением, чтобы увеличить эффективность предотвращения пожаров. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала экспериментальный препарат для восстановления кишечника. Средство представляет собой сочетание нескольких элементов. Они предназначены для уменьшения количества одного вида вредных бактерий. Без лечения микроорганизмы начинают уничтожать ткань кишечника и воздействовать на другие элементы тела. Первые испытания на животных показали эффективность препарата. Также он помогает бороться и с другими недугами, например, жировой болезнью печени и повреждением сосудов. Ученые намерены доработать средства для его полноценного вывода на рынок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Судя по ситуации на дорогах, лучше передвигаться на метро.
2: Да. И я могу тебе сказать о том, что, поддерживая твою мысль, скажу всем остальным не спешить из-за дождя и погодных условий.
1: Сервис Яндекс.Пробки говорит, что в Минске 7 баллов. Даже вижу достаточно много ДТП, например,

0: Партизанском проспекте, перекресток с улицей Ванеева, там ДТП, и со стороны Ваупшасова затор. Центр города тоже имеются затруднения, на Первомайской ДТП, на Захарова тоже пробка, даже несколько ДТП, друзья, будьте там внимательными. Улица Янки Купалы, улица Козлова, пересечение с проспектом Независимости, проспект Машерова и улица Красная, улица Янки Купалы и Максима Богдановича, имеются затруднения движения на Свердлова, также пробка. Ну и я вижу, далее, конечно же, это Сурганово, это Орловская и Долгиновский тракт.
1: По Кольцевой у нас нерадужные тоже события происходят, начиная от того, что Логойский тракт, выезд в сторону, внутренняя часть Кольцевой, в сторону МКАДа и проспекта Независимости стоит полностью. Дальше идем от проспекта Независимости, уже внешняя часть из-за дорожных работ остановилась. Тут уже прям красный цвет. ДТП, это Смиловичский тракт, там не въехать, не выехать из города, к сожалению, по причине ДТП, как я уже сказал. Ну и небольшие затруднения, как обычно у нас. Это Слуцкий гостиниц, выезд из города, внутренняя кольцевая, Козинца и дальше до Малиновки. Но все движение приостановилось из-за ДТП. Вот так вот. Все остальное, другая часть города, кольцевая, зеленый свет.
0: Друзья, ну а у нас, как всегда, самая вкусная, самая ароматная игра «Что не так у шефа» начнется через несколько мгновений. Разыграем классный подарок. И напоминаю, если вдруг вы хотите передать привет, поздравления, пишите в наши мессенджеры Viber, Telegram 1010-307. Не забывайте подписываться на соцсети. Минская волна, мне кажется, самая активная радиостанция из всех. Да простят меня все остальные, потому что тот контент, который рождается здесь, в студии, ну, никто не переплюнет.
1: Сплернем по поводу ТикТока.
0: Ну, давай.
1: Давай. Значит, с 19.07 вы можете найти нас в этом замечательном мессенджере. Это ТикТок. Там есть такое Фуксия, кружочек такой написано. МВ-радио 97.4. И сразу увидите кого? Вику Красовскую. Конечно, ее лицо. Ну, я на заднем плане я тоже буду.
0: Ну, посмотрим. Мы там как лайки будут ставить, может, и тебя будут все смотреть.
1: О, это приятно.
0: В общем, друзья, оставайтесь вместе с нами и никуда не переключайтесь. Как дома шоу Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
2: Обстановка на дороге.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, чем ближе к вечеру, тем ярче игра, потому что не так у шефа, многих заставляет приготовить что-то новое у себя на кухне и еще выиграть подарок заодно. А когда мы совмещаем приятное и полезное, ну это суперпродуктивно, мне кажется.
2: Согласен. А скажи мне, пожалуйста, за что сегодня у нас будут сражаться... Ну, вот наши будущие повара. За что?
1: Да, вообще подарок роскошный.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Если вы хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска, обязательно участвуйте в игре «Что не так у шефа», потому что в парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. У нас, кстати, 4 билета, то есть вы вчетвером сможете прокатиться.
2: Меня розовый фламинго лично знает. Да, я один катался.
1: Да?
2: Да.
1: А как же перевес, а как же баланс?
2: А я аккуратненько посередине.
1: Ну, у тебя был... А, ты, наверное, одной ногой с одной стороны загребал.
2: Вот так вот, да.
1: Вот так. Ну, это очень интересно.
2: Ну, да, хорошо.
1: Я думаю, что ты
2: должен... Не спасали меня, я сам приплыл обратно.
1: Ты должен был попасть в новостные сводки, и мы смотрели бы совершенно другое кино.
2: Так. Все было аккуратно, чинно, благородно.
1: Фламинго цел.
2: Да, да. Это с улыбкой, хорошо. Правда, такой, знаешь, с грустной вернулся. Правда. В общем, я могу сказать о том, что как хожу я в море, так хорошо готовлю сациви. Знаете, что это такое? Конечно, потому что вот чахакбили и еще много чего там, чашашули, вот это все, понимаете, по вкусу не только пробовать приятно, но и произносить красиво.
1: Но это ты в Грузию сегодня решил съездить?
2: Ну, не только я и не сегодня, но вообще подготавливаю людей, которые собираются куда-то съездить, чтобы они знали, как готовятся многие грузинские блюда. Итак, сразу могу сказать о том, что сегодня будет непросто, потому что как сациви, так и многие еще блюда именно грузинской кухни, они похожи.
1: Угу.
2: И многие могут перепутать. Поэтому я хочу сразу сказать, что ударение идет на сациви.
1: Сациви, я, признаюсь честно, из грузинского люблю хинкали.
2: Угу.
1: Люблю, наверное, что-то мясное, ну, когда на гриле овощи приносят.
2: А, я думал, сразу скажешь, просто шашлык и все.
1: Ну, нет, там же еще бывает кебаб, там еще разные какие-то у них вкусные вещи. И часто добавляют... А, долма еще есть. Вот я же знаю.
2: Да.
1: Так, сейчас вспоминаю.
2: Вот, познания какие! Молодец!
1: Ну, вот, понимаешь.
2: Но теперь я могу сказать, что, пойми, грузины, они любят вот... Руками готовить это все.
1: Ну,
2: это первое.
1: Это первое,
2: да,
1: тоже, что
2: да,
1: руками делать.
2: Это первое. А второе, ну где ты видела, чтобы вот возле плиты стояли женщины?
1: Никогда.
2: Да никогда! Абсолютно.
1: О, это
2: когда,
1: вообще моя мечта.
2: А когда... Молодец.
1: Поэтому ты сегодня готовишь, ты понял?
2: Я о чем, да. Так вот. Напомню о том, что это действительно вкусно. Мясо, овощи, травы, специи прилагаются вот в грузинской кухне. Они создают неповторимый, понимаешь, такой национальный колорит. Поэтому я могу сказать о том, что не удивляйтесь, ингредиентов много. И один из этих ингредиентов ни в коем случае в сациви не входит. Ну что?
1: Ну, присылайте ваши ответы 8029-1010-307. Володя читает ингредиенты, добавляет один лишний. Ваша задача догадаться, что там не так.
2: И 23-е сообщение, если оно правильно, конечно, будет победным. Начнем.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, в сациви идет курица, орех грецкий, чеснок, лук репчатый, шафран, уцхо-сунелли, уксус, кинза и, конечно же, жгучий красный перец. А еще соль по вкусу и морковь.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
5: Без возрастных ограничений.
6: Открыть для себя свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. вами. Свое значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ох, хорошо, замечательно. Но самое главное, я напомню всем нашим слушателям о том, что мы сегодня сациви готовили. И, естественно, многие почему-то подумали, что в сациви не идет морковь.
2: Володя, как настоящий мужчина, приготовил сациви, добавил что-то лишнее. Ваша задача была догадаться и прислать ответы.
1: Самое интересное, я хочу сказать о том, что готовить-то мы его готовили, но блюдо-то требует настаивания, понимаешь, в холодильнике.
2: Сразу нельзя.
1: Вот в чем дело. Поэтому ты облизнись, а я сейчас в холодильник отнесу.
2: Какой-то грустный сациви.
1: Ну, нет, завтра оно будет веселое.
2: А сегодня
1: мы, как говорится, на кофе с корицей. Так вот, минимум 8-10 часов оно должно настояться. Ну, лучше ночь вообще. В этом случае... Ой, я уже... Соус загустевает, и курица полностью пропитывается им. Вот в чем дело. Она становится нежной, ароматной. Я дальше не могу уже говорить, у меня уже слюна пошла.
2: Да, я каждый день что-то готовлю, понимаешь?
1: Да, в общем, значит так. Я расскажу быстренько, что подается это в охлажденном виде, при температуре примерно 10-14 градусов. И самое главное, что это самостоятельное второе блюдо. Вот, оно идет как качество закуски, Так вот, переходим к тому, что было неправильно у шефа. У шефа было неправильно уксус, а не то, что вы подумали, морковь.
2: Морковь — это классика.
1: Конечно, конечно. 80% дали ответ неправильный. Морковь. А на самом деле повезло, а может не повезло, просто она знала и готовила. Анна сказала о том, что написала, точнее нам, что уксус не идет сациви. 7408, это 4 последние цифры ее номера телефона. Анна
2: оказалась 23-й по счету, да. И забирает роскошный подарок. Это поездка на катамаранах. Вы можете прокатиться в парке Янки Купалы у фонтана, там найти свой розовый фламинго, лебедя, либо акулу,
1: да.
2: Либо же съездить на живописные дрозды, там они тоже находятся. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. У нас пригласительный на 4 персоны, поэтому, Анна, ищите себе компанию. Mm-hmm. Может быть, она у вас есть, может быть, вы ее себе уже родили. Это я про детей. И наслаждайтесь классной погодой. Вроде как к выходным солнце будет светить ярче.
1: Да, ну что ж, а мы как раз-таки перейдем к тому, что именно, в следующие несколько минут расскажем, как обычно, веселые политические новости.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Женская волна. В курсе дела.
1: Ну что, смотрела фильм «Терминатор»?
2: Конечно.
1: Ну вот, примерно то же самое сейчас в Южной Корее. Роботы восстанут. Да, началось настояние восстание против... Ну, правда, это против машин. На рабочие завода Hyundai объявили забастовку.
2: А, я читала. Угу. Это первая в истории автопрома стачка из-за человекоподобных роботов. Руководство решило закупить более 25 тысяч гуманоидов Atlas из Boston Dynamics, а живые сотрудники резонно возмутились.
1: Ну да, именно так. Их метод борьбы — это чистый гений. Они устраивают частичную забастовку и отказываются работать по 4 часа каждую смену. То есть производительные линии приостанавливают половина дня, а компания теряет миллионы долларов.
2: Ну, логика железная. А если вы хотите заменить нас роботами, то пусть эти роботы прямо сейчас выходят и доделывают за нас оставшиеся 4 часа. А те пока умеют только красиво прыгать на презентациях и крутить суставами на 360 градусов. Автомобиль они так быстро собрать не смогут.
1: Я представляю, как роботы Atlas пытаются, знаешь, в попыхах прикурить, там, прикутить этот бампер, пока корейские профсоюзы пьют кофе. Ну да. Ладно, друзья. На самом деле, у них проблемы есть, у нас проблем нет. У нас хорошая музыка и серьезные новости.
2: Артем Титов совсем скоро появится в студии МВ-радио. Вы обязательно дождитесь. Ну а мы в начале следующего часа вернемся и будем обсуждать актуальные новости. И обязательно заходите в ТикТок.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в законах и почему птицы летят клином.
0: Новости.
1: Власти регионов Беларуси должны обеспечивать выполнение технологических норм во всех подконтрольных организациях. Об этом заявил президент нашей страны. В качестве примера он привел идущую уборочную кампанию. Александр Лукашенко напомнил, для каждых процессов есть свои оптимальные сроки и условия выполнения. Их нарушение уменьшает объем урожая зерна, что сказывается на всей экономике страны. Президент подчеркнул, местные власти должны создавать эффективную систему поддержания трудовой и технологической дисциплины. Порядок контроля международных автомобильных перевозок изменят в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ касается таможенных органов. Правительство подготовило правовые механизмы для выполнения ими новой функции. Структуры смогут проверять документы иностранных перевозчиков в пунктах таможенного оформления на всей территории нашей республики. Изменения вступят в силу субботы.
0: К новостям в мире.
1: Страны Европы должны готовиться к волнам жары так же, как и к потенциальным пандемиям. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что регион можно назвать самым быстро нагревающимся на всей Земле. Потому периоды повышенной температуры воздуха сказываются на европейских государствах сильнее, чем на других. Эксперты уверены, исправные системы охлаждения и высокое число медиков способны компенсировать негативное влияние жары на людей. К новостям регионов. МЧС Минской области должно усилить контроль ситуации у водоемов. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский. Он напомнил, что летом люди предпочитают отдыхать у различных акваторий. Такое положение дел увеличивает число инцидентов. Потому глава ведомства призвал спасателей активно патрулировать пляжи, в том числе стихийные. Кроме того, специалистам следует учить детей плаванию и напоминать им правила поведения на воде. И в завершение выпуска. Птицы летят клином для уменьшения трат своих сил. Новое подтверждение такой теории вывела группа ученых из США. Они разработали цифровую модель перемещения одного вида пернатых в воздухе. Оказалось, что движение крыльев вожака создает небольшие завихрения. Они помогают идущим рядом птицам тратить на полет меньше сил, примерно на 10%. Уменьшаются и траты на размах крыла практически на треть. Специалисты считают, что их работа может привести к созданию более эффективных технологий перемещения беспилотников в составе роя.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем привет, это «Минская волна» на часах 19.10. Я поздравляю с финалом практически рабочей недели. Ну что там,
2: прыжок? Это же маленькая пятница. Что тут осталось? Выдохнуть, вдохнуть и суббота.
1: Ура! Вроде и погода наладится. Пусть дождь пройдет вот сегодня, но завтра еще с утра можно, разрешаем.
2: Все,
1: а после
2: дальше
1: обеда
2: нет.
1: Надо шашлыки есть, надо отдыхать. И
2: да,
1: мы
2: на
1: решили...
2: солнышко посмотреть.
1: Да, Володя, ты вот уже планируешь выходные. Я чувствую, как ты
2: у меня
1: все
2: есть
1: расписал.
2: Задумка. Да.
1: Задумка есть всегда. А вот по поводу, как получится ее реализовать или нет, это уже риторический вопрос.
2: Согласен.
1: И тема сегодняшнего нашего вечера. Любимое дело бесплатно или скучная рутина за миллионы? Что вы выберете?
2: Ну давай, начинай.
1: Ну,
2: что у тебя? У тебя любимая работа за деньги?
1: Я уже выбрала.
2: Все.
1: Я считаю, что все должно быть гармонично.
2: А нет, так
1: и
2: нечестно.
1: И любимая работа, и деньги.
2: Подожди, мы тут как раз на таких вот болевых точках. Тут, если любимая работа, и она неоплачиваема, это одно. А если ты как робот работаешь с 9 до 6, но там идут хорошие финансовые вкрапления, что делать?
1: Что делать?
2: Ну вот что делать?
1: А я считаю так, смотри, каждый день мы идем на работу.
2: Да.
1: Ну, много людей с 9 до 6 работают. Нам с детства твердят, найди себе занятие по душе, и тебе не придется работать ни одного дня. Там Конфуций еще, по-моему, сказал. Но, а если это все-таки разделить? Вот найти обычную скучную рутинную работу с 9 до 6, на ней работать, получать большие деньги,
2: так.
1: А вечером... оставлять время на себя, на досуг, на детей, на семью, на друзей. То есть, вот тебе большие деньги, утром скучно, рутинно, невыносимо.

0: от, знаешь, каждый час бегать, пить кофе, как-то отвлекаться, а уже вечером дышать полной грудью.
1: А, вот оно в чем дело.
0: Такой вариант.
1: Ну, вариант, конечно, да, радует, но с другой стороны, от этой работы, которая вот рутинная, но действительно прибыльная, отходить очень долго. С этим ситуация. То есть, пока ты пришел домой, естественно, тебя уже ничего не может как-то куда-то побудить уйти или еще что-то сделать. Максимум – это тапочки и диван.
0: А давайте затронем эту тему. О! Не только в эфире МВ Радио, но и в эфире ТикТока. Мы уже подключились, прямая трансляция началась. Кольцевая лампа работает. Я проверила. Володя сказал, нормально.
1: Отличный выглядон.
0: Да, заходите, если хотите посмотреть, что происходит в студии, когда микрофоны выключены, чем мы занимаемся. Можем даже мини-такую экскурсию провести, если будет большое количество зрителей в нашем ТикТоке. Будем рады всем и каждому.
1: Ну, привет, и передавайте, естественно, и в ТикТоке. У нас в наших мессенджерах 8029-1010-307, Viber, Telegram, в Threads. Кстати, тоже пишите. Мы этот вопрос уже, по-моему, с утра, да? Ну, с обеда так точно лежит этот вопрос у нас в Threads. Ну и самое главное, конечно же, хотелось узнать, есть у вас любимая работа или все-таки вы как робот? С 9 до 6.
0: Да, в общем, любимое дело бесплатно или скучная рутина за миллионы. С удовольствием озвучим самые интересные вопросы в эфире МВ Радио. Никуда не убегайте.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: хотел браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио. Battle мнений.
2: Обсуждаем мы сегодня с Володей тему «Любимое дело бесплатно, либо работать на скучной работе, но за миллионы».
3: Ну, я могу тебе сказать, что «Любимое дело бесплатно» для меня это, ну, во-первых, это не выгорание, понимаешь? То есть это любимое дело, которое человек получает дофамин. Вот, он, у него нет стресса, ему не говорят о том, что «да вы такие, я вам такие деньги плачу, а вы ничего не делаете». И вот эта вот кабала, которая начинает тебя давить, давить, давить. Ну, нет такого. Во второе, потенциальный рост. Ты изучаешь, ты учишься, ты что-то делаешь. И в это же время люди оценивают это.
2: Вот, Володя, можно меня... делать это и за большие деньги, не за бесплатные. Хочу сказать, рост, он везде присутствует.
3: Не знаю. Я могу тебе сказать со своей стороны. Вот плохо я, понимаешь, вырезал ложки. Потом я почитал книгу «Ложки для чайников». И все, я понял, что мне нужно по-другому вырезать ложки. И мне пошло.
2: Ну, ты не умел составлять Excel-таблицу, научился и стал получать тоже много денег.
3: Но это не то. Хотя, с одной и с другой стороны, работа руками, да. Там на кнопках, здесь я зубилом работаю, все, понимаешь?
2: И где больше денег, вопрос?
3: Ну, конечно, в Excel. Ну, кто бы спорил.
2: Ну, вот, понимаешь, поэтому человек тоже должен и зарабатывать, а еще давать такую важную составляющую, если мужчина добытчик, он тогда должен как бы больше зарабатывать и больше стремиться заработать, а не думать только про свою душу, про свои реализации, кем бы он хотел стать,
3: когда
2: вырастет.
3: Подождите, я на ложках тоже хорошо зарабатывал.
2: Звучит смешно.
3: У меня деревянные ложки с моим логотипом расходились направо и налево. Нет, я потом, конечно, перешел на индульгенции. Это проще. Но, с другой стороны, если человеку нужна ложка, он придет и купит у нее.
2: В общем, да.
3: Понятно?
2: Придет и купит. Но давай прочитаем сообщения, которые считают так же, как и ты, где можно заниматься любимым делом, за это не получать баснословных сумм, но при этом чувствовать себя максимально комфортно, как ты сказал, в дофаминовом состоянии.
3: Да, вот Игорь написал о том, что, ребята, я 10 лет сидел в банке на огромной зарплате, зарабатывал на квартиру, на машину, а потом... словил жесточайшую депрессию. Депрессию, вот. И уволился. И сейчас открыл мастерскую по дереву. Вот человек, понимаешь? Я уже сразу... Ну, ладно, хорошо. Денег в 3 раза меньше, но я впервые почувствовал себя свободным. И однозначно это любимое дело, которым он занимается.
2: Конечно, Игорь заработал машину, квартиру. Можно теперь и ложки вырезать.
3: Так все, пойми, жизнь другое стала. Абсолютно другой.
2: Это называется кризис среднего возраста, когда у тебя уже все есть, и ты вспоминаешь, чем бы ты хотел заниматься.
3: Ой, давай сейчас будем начинать о том, что в кризис среднего возраста мужик идет за мотоциклом. Да, да,
2: он у тебя уже есть давно. Пишите ваше мнение. 8029-1010-307. Обсуждаем сегодня не только в FM-пространстве, но и в ТикТоке. Заходите, ставьте лайки, и мы с удовольствием с вами пообщаемся.

0: радио. Баттл мнений.
1: Любимое дело за бесплатно или скучная рутина за миллионы — тема нашего эфира. Володя,
2: да.
1: Я думаю, что все-таки моя вот составляющая и люди, которые все-таки готовы за деньги работать.
2: Я уже убедился, да.
1: Их, наверное, большинство.
2: Да, мне как бы мне не жать было, но романтики романтиками, но вот...
1: Зубы надо лечить. Понимаешь, коммуналку надо платить, в магазин надо ходить,
2: да.
1: Детям нужно покупать подарки.
2: Ездить на отдых надо, да? Откуда все это? Правильно, с нелюбимой работы.
1: Но идеально, когда она еще и любимая.
2: Ну,
1: но
2: да.
1: Это не для всех, конечно, привилегия. Давай прочитаю сообщение. Олег написал. Какое бесплатно? Вы серьезно? Любимое дело без денег называется хобби, а работа должна приносить кэш. Я готов терпеть скучные таблицы с 9 до 6, если в пятницу мне на карту падает круглая сумма. Зато в субботу и воскресенье я провожу как король эти выходные. Марина пишет тоже. Сытый голодного не разумеет. Те, кто выбирает любимое дело бесплатно, наверное, никогда не думали, чем кормить детей. Я выбираю миллионы. Поскучаю на работе, зато отпуск проведу на Мальдивах, а не на грядке у бабушки.
2: Ну да, тут вот написали о том, что работа мечты – это та, где платят столько, чтобы вообще о деньгах не думать. Пусть будет рутина, зато я закрою долги за 2-3 года и буду работать под названием «По призванию». Вот так.
1: Ну, это вот опять же мы подняли тему кризиса среднего возраста, когда ты в 40 лет, переосмысление происходит, ты жизнь свою анализируешь и думаешь, вот до 40 лет я тут пахал, как папа Карло,
2: ну,
1: а после 40 уже буду...
2: Базис, настройка и все остальное.
1: О высоком. Здорово, если у вас получилось в определенном возрасте заработать кругленькую сумму и на машину, и на квартиру, закрыть все долги, и потом думать, а где бы мне провести зимовку, или какой мотоцикл выбрать, или пойти на кружок вышивания, бисера или на пилатес?
2: Может быть, но опять же, иногда душа требует совсем другого. Вот честно. И эта финансовая составляющая хорошо, но иногда мне кажется, что люди задумываются не только об этом, а задумываются о том, что будет дальше.
1: Ну, а я задумываюсь о том, какая погода будет завтра, потому что выходные на горизонте уже маячат, и хочется позагорать наконец-таки. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Скоро узнаем, что за погода.

0: радио о погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра, 24 июля, на территории нашей страны ожидаются дожди и даже грозы. Температура воздуха минимальная ночью 8-14, максимальная днем от 19 до 25 градусов тепла.
2: На ночь в Минске прогнозируют следующее. Плюс 11, плюс 13, ветер неустойчивый, облачность с прояснением без существенных осадков. Минимальная температура воздуха в окрестностях города плюс 8, плюс 10. Днем же у нас плюс 19, плюс 21, ветер южный, облачность с прояснениями, кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: Надеюсь, эта гроза будет последней на этой неделе, потому что выходные мы планируем загорать. Погода услышит.
2: Я тучу разведу руками. Увидим мы солнце.
1: Обязательно увидим. А вы нас услышите на Минской волне 97.4 FM, как дома шоу с 17.00 до 20. Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Прощаемся со всеми. До свидания.
1: Пока.

0: Мама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

знаем ритм.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий, линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь, нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.